0: будущем ту и многогерцу точню, приличным театром свалом на сперпара.
1: Радио Статус Капсель.